я взял эту тюкву. Хватает на неделю, 12 евро на неделю. Я 3-4 сигареты курю. А раньше курил, остаться день пачка. Нет. Приехал сюда, было 3 блока. День в месяц. Потом бросил на работу.